Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Казалось бы, современная молодежь не представляет свою жизнь без интернета. Однако почти 50% британцев в возрасте от 16 лет до 21 года предпочли бы провести свою молодость без интернета. Согласно недавним исследованиям, больше половины молодых британцев чувствуют себя хуже после того, как проводят время в соцсетях. И многие из них поддержали бы цифровой комендантский час, ограничивающий для них доступ к определенным приложениям и сайтам после 10 часов вечера. При этом многие участники исследования признались, что проводят все сети больше 4 часов в день. Часто врут своим родителям о том, чем они занимаются в интернете, а также признают, что мировая паутина заставляет их притворяться быть совсем другими людьми. Кажется, с подрастающим поколением не все потеряно. Они действительно понимают вред от соцсетей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Окружающая среда.
1: Обычная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к попаданию в сточные воды миллионов микро- и нанопластиковых частиц. По словам австралийских ученых, один цикл работы посудомоечной машины с пластиковой посудой выбрасывает около 920 тысяч микрочастиц пластика, а в год это составляет до 33 миллионов частиц. И это только в рамках одной посудомоечной машины. Чтобы снизить количество выбросов вредного пластика, специалисты предлагают несколько способов. От разработки более прочных вымыванию пластиков до установки специальных фильтров и перехода на ручную мойку пластиковых контейнеров. По словам ученых, даже небольшие изменения в привычках миллионов людей могут существенно уменьшить глобальную пластиковую нагрузку на окружающую среду. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Лайфхак. Холодильник – друг человека, который позволяет сохранять свежими многие продукты питания. Однако мало просто поставить в него еду. Необходимо все правильно распределить по полкам. Так, например, оказалось, что на дверце холодильника место далеко не всем кулинарным элементам нашего питания. Это касается сыра и молока, которые могут испортиться из-за частых перепадов температур на полках дверцы. В этом же списке находится сырое мясо, птица, а также фрукты, овощи и, что неожиданно, яйца. Для этих продуктов рекомендовано использовать внутренние полки с более низкой и стабильной температурой, а еще не помешают индивидуальные герметичные контейнеры. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алан Уокер, Broken Strings.
1: Второе место.
2: Дэйв энд Темпс, Rain Dance. Кункс, Galaxy.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Трендовый хит на радио Hit FM. Год 2018.
1: Clean Bandit and Demi Lovato.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Бытует мнение, что высокая физическая активность в подростковом возрасте является основой долголетия. Однако шведские ученые проанализировали медицинские данные более миллиона человек и пришли к выводу, что физическая активность в молодости никак не влияет на долголетие. По словам экспертов, на продолжительность жизни существенно влияет уровень образования, семейные привычки, материальное положение, социальный статус и, конечно же, физическая активность в более зрелом возрасте. Так что, когда в кругу друзей за кружечкой пенного вы хвастаетесь, что в школе были КМС, то, пожалуй, пора вспомнить ваши спортивные навыки и действительно начать заниматься спортом, и все ради долголетия. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: В Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова и утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте!
2: Здравствуйте! У нас вот так вот вторник начался незаметненько. Неделя со вторника трудовая. Это прям очень круто. Мне такое нравится.
1: Нет, знаешь, если бы мы сегодня начали, у нас был лайтовый вторник.
2: Ну да.
1: Было бы
2: это
1: прекрасно.
2: Это единственный минус, который вообще сегодня существует. А так, в принципе, меня такое устраивает. Помнишь, говорили про то, чтобы сделать 4-дневную рабочую неделю?
1: Прекрасная идея.
2: Ну и в основном, по-моему, хотели пятницу убрать. А я вот за понедельник бы проголосовала. Ну, ты знаешь, после выходных как будто бы нужен еще день отдыха.
1: Ну, не знаю.
2: Поэтому идеально все на этой недельке. 12 мая на календаре. У нас сегодня есть праздник, который можно отметить. Уважаю, честно, эту профессию. День медсестры.
1: Слак, сейчас буду поздравлять. У меня, значит, я вам расскажу сейчас. У меня все мое семейство – это врачи, по большинству своему. Вот. Поэтому всех своих сестер, братьев, пра-пра-пра-братьев, троюродных, четверо юрных, всех стоматологов, не стоматологов, ортопедов и неврологов. Всех поздравляю. Ребята, я знаю, что вы слышите. Вот я вас всех поздравляю, люблю безумно.
2: Ой, я тоже. Спасибо вам за него. Давай у нас о планах на этот час.
1: Поговорим про работу мечты.
2: Угу.
1: Вот, про работу и про мечты. Ну,
2: давай.
1: А в целом это работа мечты. В Турцию заглянем.
2: Супер.
1: Там прекрасно. Там,
2: хотела.
1: Там отменили спорт.
2: Так, подожди, вопросы, вопросики.
1: А вот видели спорт. Ой, куда все делось? Вот, а еще Legal Opus будет в этом часе. Тут пока еще, к сожалению, не Турция. Спорт не отменили.
2: Не дождетесь.
1: Наша физкульт-минутка будет. Ну и IQ Battle, игрушка, в которой мы по традиции разыграем классные призы от радио Хит ФМ.
2: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.09 в Москве. Всем приветики.
1: Смотрите, женщина бросила работу, чтобы стать профессиональным обнимателем. Вот так вот.
0: Нормально.
1: Внимание, 51 год герцогиня. Извините, что я про возраст говорю, но тут важно оценить, потому что молодец.
0: А муж есть?
1: Не знаю, но фамилия Лав. Элла Лав ее зовут.
0: Свидание.
1: 13 лет она проработала в нью-йоркской школе и устала от стресса. Еще бы 13 лет в школе. Вот, американка прошла специальные курсы и теперь обнимает людей за деньги. Час, значит, сеанс часовой у Эллы стоит $150. Это примерно 11 тысяч рублей.
0: Ну, в целом, неплохой такой бизнес.
1: Да.
0: И, вот знаешь, она... главное, ничего не нужно для него, оборудования никакого не надо.
1: Да. Руки помыть и все. Вот. По словам герцогини, большинство ее клиентов это мужчины средних лет, которые приходят к ней как на встречу с психологом. Слушайте, я вам...
0: Это как кошечку погладить.
1: Я вам так скажу. Мы же как вот, мужчины, давайте честно, мы как дети. Нас обними, скажи, все будет хорошо, мы такие, хорошо, собачки болит, у тебя гастрит пройдет, и ты такой, хорошо.
0: Вот. Нет, классно, классно.
1: И на самом деле, но за
0: один... Она единственная в своем роде,
1: час,
0: поэтому
1: час обниманий за 11 тысяч, ну извините, это немножко дороговато мне. Хотя, сейчас вам не скряга заговорил.
0: Сейчас массаж 5-7 тысяч стоит.
1: Вот, час тут... тебя массируют и кости вправляют, а тут просто обняли.
0: Надо больше брать денег.
1: Попробуй. Кстати, вот еще интересная штука. И сейчас будете смеяться все надо мной, но надо попробовать обнять деревья. Говорят, тоже помогает.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Лопес. Мигель Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья. Вот он так вот, понимаете, всегда на зарядку приходит, смеется, вот это ведет себя, проказничает.
1: А это точно, ребята, просто забегая вперед, я знаешь, почему я смеюсь? Я неожиданно сейчас включил ролик и посмотрел его. Это точно про спорт?
2: Это про спорт. Это очень крутое упражнение. Давай. Это еще и растяжка. Называется упражнение «Дар солнца». Он из, как раз из нового нашего спортивного пула. Да, вот только недавно сняли это, вот первое упражнение. Что мы делаем? Ну, мы
1: надо
2: садимся на колени.
1: На заднем фоне надо
2: говорить. Очень похоже на шаманский обряд. Садимся на колени. Мягко включаем все тело в работу. Что такое?
1: Я продолжаю шаманить.
2: Далее скручиваем руки вот в спираль, знаешь, вот прям как скручиваются. Вот представьте, что одна рука переходит в другую, вы соединяете, прям все склеили
1: вы так
2: и крутите.
1: Вы так в детстве утверждали, что вы ну очень в домике.
2: Да. И далее вы просто начинаете двигаться верхней частью тела по кругу. То есть вот так вот такое. Дар солнца, как будто вы солнышко рисуете. Туда-сюда можно закрыть глаза и представлять, что вы матушка природа.
1: А выглядит, как будто гепарду плохо.
2: Ладно.
1: Вот, заходите в нашу группу HitFM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Либо в мессенджере Макс есть тоже группа HitFM, там тоже есть это видео.
2: Объясни, почему гепард? У меня просто там такой лук.
1: Но лук у тебя там, знаешь, такой, гепард из 80-х такой.
2: Да, зарядка начинается. Поехали.
0: Двигай, Лопес.

0: Вот знаешь, Адамов, смотрю я из нашего потрясающего окна на 8-м этаже на улицу, и знаешь, о чем думаю?
1: Где птицы?
0: Нет. Я думаю о том, какая же классная у нас техника для строительства. Нет, ну, такая громоздкая, такая большая, такая прям... Вот у тебя было желание вот когда-нибудь забраться в кабинку какого-нибудь такого вот сооружения?
1: Крана?
0: Ну да.
1: Ну, конечно. Я даже больше тебе скажу, я в соцсетях подписан на какую-то женщину, девушку, вот, которая работает крановщиком, и я прям...
0: Да ты что?
1: Да, и она рассказывает зимой, как... Я конечно, восхищен.
0: Ну, на там... Москвы?
1: Нет, нет, там другие краны, ага, старого образца, это вот эти здесь современные, там были другие, но я, конечно, в диком восторге от
0: того. Я не думала, что это женская работа.
1: Это очень сложная работа, там я посмотрел, в каких условиях.
0: А смелость-то какая нужна на высоте работать?
1: Ну, у меня всегда остается один и тот же вопрос, я по-прежнему переживаю очень, но...
0: Почему птицы не летают?
1: А ты об... Нет, они не едят, наверное, когда поднимаются, вот.
0: Да с собой же можно взять.
1: Не надо.
0: А, поняла. Вот так вот мы перешли к игре IQ Battle. Она вот-вот у нас начнется.
1: Показали свой IQ, теперь покажите свой.
0: Да, никакой опасности, все на позитиве.
1: Взрослые люди сидят, смотрят вокруг. Крон, смотри. Радиоведущий федеральной радиостанции.
0: А потому что знаешь, что мы умеем радоваться мелочам.
1: Это правда, ребят, это правда. Несмотря на то, что в Москве туман, туманович, туманов, вот, есть красота в глазах, как говорится, смотрящего. Давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас берите телефон и звоните к нам в студию. Звездочка 107.4, это номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Звонки абсолютно бесплатные. Нужны два слушателя. Вот, звоните. Звездочка 107.4. Удачи.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ».
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Виталий, город Сарапул. Виталик, привет.
0: Привет ты.
2: Привет.
1: Слушай, я вот тебе скажу честно. Я единственный раз, когда слышала про упоминание этого города, это вот, конечно, ну, я думаю, ты в курсе, это сериал «Солдаты».
2: Да, слышал.
1: Вот, там был эпизод. Там, да, не эпизод, там целая серия вашему городу посвящена была с посылками. Вот, скажи, пожалуйста, а самое яркое, что есть у вас в городе, это что?
2: Ой, дача Башенина у нас красивая. Угу. Набережную сделали новую.
1: Фантастика.
2: Урал-гора. Ага. Красивый вид на Каму.
1: Вот, это класс.
0: Ой,
1: вот это
0: как красиво.
1: Теперь
0: я
1: будем
0: знать. Я уже представляю, да.
1: Так, против тебя будет, Виталик, против тебя будет Ира из Хабаровска. Ир, привет.
0: Привет.
3: Доброе утро.
1: Ир, у меня такой вопрос тебе. Смотри, я был в Хабаровске и попал в период цветения клубники. Это сейчас началось или нет у вас?
3: Ой, это очень рано. Наверное, где-то ближе к июлю.
1: Да, его, а по-прежнему вот эта история сохранилась такой вот просто мошка в огромном количестве?
3: Да, к сожалению, да.
1: Чтобы ты понимал, Терешкова, там даже вздохнуть тяжело было. Я приехал, вышел с самолета и просто не понимал, что... Я думал, меня ненавидит мошка. Ну, мошка летающая. Ты просто ее очень много из-за цветения клубники. Это очень, кстати, одновременно пугает, но и при этом еще и атмосферно выглядит.
0: Дорогие участники, правила игры. Потом попутешествуем. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Ну, давайте, мальчики против девочек.
0: Давайте, вы начинаете с Виталия тогда.
1: Виталий, значит, смотри, вопрос такой. Что или кто может тормозить? Поехали.
2: Коллега, велосипед, машина, автобус, экскаватор, эскалатор, ДПСники тормозят, телефон, компьютер тормозит.
1: Светофор.
2: Собеседник. Светофор, точно, спасибо. Самокат, самолет.
1: Угу. Картонка на льду.
2: Картонка на горке.
1: Санки.
2: Ледянки некоторые тормозят.
1: Любимый или любимая.
0: Ролики.
1: 19 ответов. Хороший результат.
0: Очень классно, молодец. Ты прям старался. Это хорошо, даже подсказывать Адамову не пришлось. Теперь играем мы с Ирой. Ирочка, вот вопрос. Где лежат книги? Поехали.
3: На книжной полке, в книжном шкафу, на прикроватной тумбочке, на рабочем столе, на подоконнике, в ящике комода, в коробке под кроватью, на полу у кровати, в рюкзаке, в сумке, в багажнике. На кухне, в ванной, на балконе, в шкафу для одежды, в детской комнате, среди игрушек, в коробке, на антресолях, в дачном домике, в гараже, в офисе, в библиотеке, в подарочной упаковке, в коробке с новогодними украшениями, в сумке для спортзала, в чемодане, в коробке с документами, в коробке с детскими вещами, в коробке для ноутбука, в сумке для покупок.
0: Вот это ты сейчас показала, класс!
1: У меня вроде все в коробках лежит, что я не пойму. В коробке из-под телевизора, в коробке из-под холодильника.
0: Ира живет, наверное, в большом доме. Она там может позволить себе хранить коробки.
1: Это тот случай, когда человек говорит, я всю жизнь на коробках. 29 ответов, это очень круто.
0: Это очень классно. Что ж,
1: победа.
0: Победа абсолютно. Ира, мы тебя поздравляем.
1: Иран, мы тебя поздравляем и дарим тебе наш фирменный дождевик радио Хит-ФМ. Носи на здоровье, всегда будешь самый стильный в Хабаровске. Вот, и все будут знать, это идет Ира, которая та самая Ира, которая победила в IQ-баттле.
0: Пусть не расстраивается, Виталь, ты просто супер человечек.
1: Очень позитивный.
0: Да, очень крутой. Звони нам еще.
1: Спасибо.
0: И обязательно тебе повезет.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 7.45 в Москве, всем привет.
2: Так, значит, в Турции отменили спорт. Вот так вот. Там, значит, создали белье с искусственными мышцами.
1: Так, подожди, объясни.
2: Ну, то есть, представляешь, футболка, а у нее есть силиконовые вставки. Вот, силиконовые вставки на мощную грудь, на пресс такие кубики сделаны.
1: Такой обман.
2: На мышцы рук. Это месть. За ваш пушап.
1: Будешь смотреть на мужчину, такого Тора, прекрасного, красивого, а потом он снимает майку, и все. И да, нет этого ничего.
2: Ладно, это когда он хотя бы не полный. А представляешь, когда он снимает, когда он Тор, а из-под пресса, вот эти вот, знаешь, вот это на пляже бывает, из-под пресса торчит шар. Сползает, вот, и он идет по пляжу.
1: То есть это прям вот одежда, да?
2: Да, прям одежда. Есть видео, я залил в наши мессенджеры, можно посмотреть в Максе. Вот, пожалуйста, посмотрите. Выглядит просто как накачанный мужчина в рубашке. Вот, под рубашкой, конечно, пу-пу-пу.
1: Но это вызов.
2: Я считаю, что это шах и мат.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
1: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: И Байденен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. И вот он, наступил час икс, когда мы обсуждаем с вами, со слушателями радио Хит ФМ, какие-то интересные и важные темы.
2: Очень важные темы. Наши любимые, можно сказать. Сегодня у нас 12 мая, вторник. Напоминаю, если вдруг вы потерялись с этими праздниками, то все хорошо. Вторник, работаем дальше. А вот что мы будем с вами обсуждать. Какой бытовой талант пора писать в резюме?
1: Да, рассказывайте о своих бытовых талантах, какие вот можете вписывать в резюме. Например, могу сказать, создаю бардак, но эстетично. То есть, знаешь, черные вещи валяются в черном углу, белые в белом, вот так вот.
2: Мне подушка вчера починила робот-пылесос. Вот я бы, наверное...
1: Подушка починила
2: да,
1: робот-пылесос.
2: Представляешь, она его поняла, он там
1: поговорила
2: разговаривал.
1: С ним, поговорила да, с ним, да, прекрати себя вести
2: проблема
1: так.
2: Проблема была не в фильтрах.
1: А
2: и,
1: в мозге?
2: Да, там какой? Где-то глубоко.
1: Ты пойми.
2: На уровне нейронки.
1: Еще чуть-чуть, пойми, еще чуть-чуть. Ведь вертикальные пылесосы, они же актуальнее, понимаешь? А приложение? Ведь у тебя есть братья, которые по приложению работают. И нет, а там да.
2: Так вот, я считаю, что это бытовой талант. Чинить робот-пылесос. Понимаешь? Я бы это написала в резюме. Если что, могу.
1: Прекрасно. Ну, давайте тогда теперь вы, слушатели радио Хит ФМ, свои сообщения присылайте в МАКС, можно в личку по номеру 8-925-007-1074 или в группу Хит ФМ в МАКСе. Вот, ждем. Обсуждаем сегодня вот что. Еще раз повторю. А какой бытовой талант, ваш бытовой талант, пора вписывать в резюме.
2: Поехали.

0: А, да.
1: Вот, и третье, с ними же должны тусоваться те, кто букву Ё с точками пишет, когда что-то пишет. Вот.
0: Я, кстати, пишу.
1: Так. Что-то я не помню слово «тём» с «ё». 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку в Максе. Можно там же в Максе в группе написать, в группе HitFM написать по теме. Сегодня обсуждаем вот что. Какие ваши бытовые таланты можно еще вписать в резюме?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личность.

0: личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
4: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.
9: Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какие таланты ваши бытовые пора вписывать вам в резюме.
2: Таня тут хвастается. Моя суперспособность — чистить идеально яйца, чтобы они оставались целыми и гладкими. Чищу яйца в Нижнем Новгороде дорого. Тут уже рекламные плакаты пошли.
1: Смешно. Так, пожалуйста, открывать банку тушенки. Это Полина пишет. Открывать банку тушенки ключом, не срезав при этом одну железную полоску. Кровь, непонятно, что это. Ну, короче, открывать тушенку.
2: Аккуратно, да. Андрей, я мою посуду прямо во время готовки. И к концу готовки у меня нет грязной посуды. И столы все протерты. Класс!
1: Вот, пожалуйста, Андрей пишет. Ловить выпадающий из переполненного шкафа свитер одной левой, попутно поймав второй рукой утюг.
2: Вау!
1: Талант жонглера.
2: Да. Так, Елена, не совсем бытовой талант, но я выходила и отпустила на волю стрижа. Приходилось кормить его 3-4 раза в день. Вставала даже ночью.
1: Ничего себе. Но вы ветеринар почти.
2: Да, Лен, это прям очень круто.
1: Вот Артем написал. С точностью до миллиметра предугадываю, в какую сторону улетит косточка от оливки, если ее выстрелить пальцами.
2: Ого, тоже хорошо.
1: Это очень смешно. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личку в Максе. Можно там же в Максе написать, что и в группу Хит ФМ. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Какие бытовые таланты ваши можно же вам же в резюме пора вписывать?

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши таланты, бытовые таланты, которые пора записывать в резюме.
2: Ой, Денис, какой уникальный. Бытовой талант — пораньше встать, чтобы побольше ничего не делать.
1: Вот, пожалуйста, у Алины. Мыть сковородку так быстро, пока на второй дожаривается яичница, чтобы успеть переложить еду без грязной посуды.
2: Ого. Алексей, очень хорошо играю такого человечка под шофе на всех корпоративах, поддерживаю разговоры, при этом ни грамма не выпив.
1: Да,
2: умеете веселиться.
1: Вот, пожалуйста, Артур пишет: засыпать ровно за 30 секунд до того, как выключил свет в телефоне.
2: Вау.
1: У меня есть другой дар, я просто засыпаю моментально где-либо.
2: Гузель написал: я умею быстро считать количество букв в словах и в целых предложениях.
1: Ого.
2: Интересно.
1: Вот Алексей, кстати, вот тоже странно, смотри, у девушек прям, ну, они описывают, да, свои какие-то таланты, и они весомые. Мужики, пожалуйста, вот тебе еще
2: они
1: один.
2: Они шутят все.
1: Ногой поднимать все, что надо, с пола, включая даже пульт от телевизора, не открывая глаз.
2: А я тоже умею. У меня пальцы натренированы в этом плане.
1: Пожалуйста, Вика написала: накрываться одеялом так, чтобы оно было повернуто этикеткой строго вниз, а лямка от пижамы не перекручивалась.
2: Так, чтобы никто больше не укутывался в эти одеяла. Алена написала: так, вовремя отключать слух, когда муж спрашивает об остатке ЗП. Это я тоже умею.
1: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений. Можно написать в личку в Максе, либо в группу в Максе Хит FM. Мы сегодня обсуждаем, какие бытовые таланты можно вписывать смело вам в резюме.
0: На радио Хит FM. Где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали, какие ваши бытовые таланты пора вписывать в резюме.
2: Ну, вы такие все талантливые. Я просто в шоке. Алена пишет. Талант моего мужа – сливаться с окружающими предметами. Чаще всего это кровать или диван. Да, не могут.
1: Так, засунуть руку по локоть в мусорное ведро, чтобы утрамбовать пакет и достать ее чистой.
2: Ого! А, еще знаешь, какие люди меня поражают, которые вот это делают с бутылками, которые заканчиваются, да, пластмассовые, они их вот так вот собирают вот просто в комочек и выкидывают.
1: Это вот тоже
2: и когда вот эти железные банки тоже самое.
1: Это в этот же open space, где грызки едят и букву Ё с точками.
2: Я всегда поражаюсь просто.
1: Да, и типа...
2: Чтобы места было в мусорном ведре больше, они так говорят.
1: А есть же вот эти люди, которые реально умудряются в пакет запихнуть все вообще, весь мусор за неделю в маленький пакет. Я не знаю, как они это
2: уникальные
1: делают.
2: Уникальные люди. Они, уникальные. Наверное, просто не готовят.
1: Совершенно верно. 8. А, знаешь, еще подожди, отдельно, я бы считаю, вот отдельно надо, я пробовал это вот сделать, раздельный мусор собирать. Это невероятно. То есть у тебя из бытовых отходов маленький пакет и огромный пакет из упаковок.
2: Все, ладно. Закончили тему. Хватит.
1: Да, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Совсем скоро здесь появится Человек-гора Илья Алексеев.
2: О, да, мы его видели, он такой веселый.
1: Да, ему говорим привет, вам говорим до свидания. Хорошего, легкого вторника вам.
2: Всех целуем и обнимаем. Пока!

10 часов и 5 минут в Москве. Новинка от Maroon 5 только что на радио Hit FM. Прекрасно, когда новая рабочая неделя начинается во вторник. Прекрасные майские позади, но и до очередных выходных, по сути, уже рукой подать. Привет всем, здесь Илья Алексеев. Не теряйте Наташу Стаханову, человек в отпуске, отдыхает. Ну а нам пора снова слушать хиты в удовольствии. Среди ближайших стопудовые от Бейонсе и Шакиры. Также впереди Purple Disco Machine, Леони и Callum Scott. Holy Fame, но сначала Алессу и Кэти Перри. Все они на радио Hit FM.

0: Purple Disco Machine и The Magician, их All My Life на радио Hit FM. Продолжаем врываться в новую рабочую неделю. Кто-то активно, кто-то не совсем, неважно. Главное, вы в нашей хитовой компании. Кстати, не пропустите совсем скоро нашу афишу «Иду на все». Там Ирина Баутина расскажет, куда пойти и на что посмотреть в Москве. А еще, конечно же, продолжим слушать хиты. Но сначала...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В эти выходные 2 дня под крышей зеленого ангара винзавода будет проходить фестиваль керамания. Здесь соберутся любители и мастера керамики. Можно будет купить необычную посуду, а также научиться делать ее самому. В этом году на фестивале соединят спорт и творчество. Участников ждут разнообразные мастер-классы, а также подвижные активности. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ приглашает на выставку «Иномарка», которая посвящена авторынку лихих 90-х. В экспозиции около 30 автомобилей. Среди них BMW 7 серии, который называют предшественником «Бумера», и Volvo 850, знакомый по «Бригаде». Именно на таком ездил герой Павла Майкова. Отдельный блок посвящен стихийным авторынкам и культуре перепродажи. Объявление из газет со словами «Не бито, не крашено», истории продавцов и покупателей без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Семь верст до рассвета», который основан на реальных событиях. В 1942-м простой крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина. Немцы приказали ему провести их отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев. Старик подчинился, но тайно отправил внука предупредить советские войска, а сам повел врагов долгой и сложной дорогой в сильный мороз. Актерский состав по-настоящему звездный: Федор Добронравов с сыном, Мария Шукшина, Артем Быстров и Олег Гаас. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.
1: И

Now и The Warren на радио Hit FM. Ритмы, которые буквально кричат о том, что не за горами лето, танцы, отдых. И даже если в вашем городе пока что не так атмосферно, все впереди, от этого, к счастью, не уйти. Пока же ярко и хитово проводим этот вторник. На очереди у нас Боб Синклер, Дуа Липа, Зейн, еще Måneskin на радио Hit FM.

Мари, везде хит. На радио Хит FM. Хит угощает. Хит обновляет. Хит заправляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

Боб Синклер и Кия Зам на радио Хит FM в 10.50 по Москве. Напомню, что стартовала короткая рабочая неделя, а это само по себе очень даже хорошо. Ну а мы добавим радости хитами впереди до финала этого часа творчества Tokyo Hotel и еще Леди Гага.

Тейм Импала и Дженни на радио Хит ФМ. 11.05 в Москве. Вторник. Это для тех, кто, как и я, признаться, немного потерялся в днях недели. Но это к лучшему, мне кажется, потому что это короткая рабочая неделя. Привет всем огромный. Здесь Илья Алексеев уже подготовил для вас мощнейшие хиты. Стопудовые в том числе. Это будет совместная работа 50 Cent, Джастина Тимберлейка и Тимбаленда из 2007 года. А также услышим проекта Heaven, Мота, еще Playman и Хедли. Прямо сейчас на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2007.
1: 50 Cent.
2: Something special. Unforgettable. 50 Cent. Just dance. Simple plan.

50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland на радио Hit FM совместными усилиями отправили нас в далекий уже 2007 год. Это стопудовый хит Aerotechnology. А теперь пора возвращаться в наш 2026. Здесь тоже немало интересного. Например, ученые близки к разгадке причин того, почему нам бывает непросто

0: класса Куба. Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК Куба.
1: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Сложно добиться крепкого здоровья с лишним весом на боках. И с этой проблемой необходимо бороться разными способами. Однако многих волнует закономерный вопрос. Почему кому-то для приведения себя в форму ничего не требуется, а другие могут добиться своей цели только путем тренировок и ограничений в еде? Ученые из Кембриджского университета выяснили, что дело может быть в мутации определенного гена, которая ведет к ослаблению способности сопротивляться еде и большему риску увеличения массы тела. Таким людям приходится прилагать дополнительные усилия для похудения. А как решить эту проблему, ученые пока разбираются. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алок и Халид на радио Хит ФМ. Вместе с ними провели прекрасные 2.5 минуты этого вторника. А тем, кто особенно любит слушать стопудовые хиты на радио Хит ФМ, напомню, включайте в любое удобное время и стопудовый хит с зарубежной музыкой, и стопудовый хит с музыкой русской на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит ФМ. И, конечно, всегда возвращайтесь в основной эфир.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Там, где каждый пытается что-то сказать... Эксландикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.
15: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Эд Ширан и его Азизам на радио Хит ФМ вместе пропели, но я во всяком случае старался, подпевал, пока никто не слышит. На часах в Москве уже 11:48. Едем дальше под 100% хиты. Разумеется, из ближайших от таких артистов, как Дамиана Давид, Регард и Years and Years, а также Алан Уокер.

Леди Гага и Доучи на радио Хит ФМ только что были с шикарной новинкой Runway, а по-другому, то есть не шикарно, мне кажется, не получается, когда такие артисты берутся за дело. 12.06 в Москве, всем здравствуйте, Илья Алексеев у микрофона, готов озвучить имена, фамилии, псевдонимы тех, чьи хиты будут радовать нас в ближайшие минуты. Впереди XXXTentacion, Lil Peep, Ibn, Zivert, а еще вот эти ребята.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ольга Лерман снова поехала?
9: Мне нужен инструктор по скейту.
8: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Я режиссер Александр Шигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
12: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
13: Я устрою ей выпускной.
12: Короче, мы спасаем выпускной.
14: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: XXXTentacion и Lil Peep на радио Hit FM. Мы не сбавляем обороты, продолжаем хитово проводить время. Уже совсем скоро в Hit News расскажу кое-что интересное про мотивирующие видео в интернете. Не всегда они полезны, да. Из хитмейкеров впереди топики Becky G с новинкой, BTS, Sony Fodera и компания. А пока...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
13: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется... Революция.
15: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
16: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу Революция со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 75-2222.
17: И пойди на карман Юрьевич Огарни. 322-366-8050-426.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Пользователи соцсетей любят делиться результатами своих спортивных тренировок с подписчиками. Кто-то пытается таким образом собрать и монетизировать аудиторию, другим просто хочется мотивировать окружающих. Но, как показало недавнее масштабное исследование международной команды ученых, жизнеутверждающие ролики о фитнесе и тренировках могут приносить вред самооценке и привести к росту угнетающих сравнений. В основном это касается молодой аудитории в возрасте до 33-35 лет. Зато с увеличением возраста подобные публикации могут в самом деле мотивировать заняться собой. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Только что новинка была на радио Хит FM от Топик и Бекки Джи. На майские праздники хоть календарно и прошли, но мы-то знаем, что настроение и после них максимально праздничное, даже в рабочее время. А приятные эмоции станут еще ярче с хитовыми подарками от радио Хит FM. Заходите в наш канал в мессенджере Макс, ищите закрепленный пост и участвуйте, пусть вам повезет.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Кварц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Го». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Вайс на радио Хит ФМ в 12.50 по Москве. Вот так незаметно в хитовой компании пролетела половина этого вторника. Еще, кстати, очень быстро пройдет время до очередных выходных, когда мы узнаем, кто же станет лидером нашего главного хитового чарта. Голосуйте на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. В субботу в 18 часов по Москве Андрей Белов в подробностях озвучит результаты этой недели.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 752222.
5: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58 88 88.

Милки и Молгрэп на радио Хит ФМ в 13.06 по Москве. Приятные знакомые ритмы, а впереди их, естественно, еще больше. Всем привет, здесь Илья Алексеев, уже расставил хиты по порядку. Селена Гомес со своим стопудовым из 2011-го совсем скоро. KDDK и Алекс Алтан, Ваня Дмитриенко, а еще она. Hi, this is Minelli, and you're listening to Hit FM.

0: Реклама.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Милана Хаметова.
16: Короче, мы спасаем выпускной.
17: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
16: Она мошенница.
18: Но вы же не мошенники, нет?
19: Нет, конечно.
20: Ну, Маша, ты даешь.
21: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Селена Гомес на радио Хит ФМ. Естественно, речь шла о любви. Это был 2011 год, когда Селена была еще девушкой незамужней. Теперь у нее все стабильно и хорошо, и у нас тоже все прекрасно. Впереди «Смотрители», например. Ирина Баутина расскажет, что из кино и сериалов сегодня вечером посмотреть. Информация очень полезная. Естественно, продолжим также слушать хиты, но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

0: 22-22-22.
1: И.П. Дюденкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
0: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. 17-летняя успешная теннисистка Катя, которой тренер пророчит чуть ли не Уимблдон, вынуждена оставить большой спорт из-за проблем со зрением. Чтобы собрать денег на операцию, она под видом новичка выходит на частные корты и играет с обеспеченными любителями на деньги.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился отечественный мини-сериал «Солдат по кличке Рекс». События разворачиваются в 1943 году. На разведгруппу Громова во время вылазки нападает вражеская овчарка. Солдаты открывают огонь для защиты, и пес получает ранение. Командир забирает собаку с собой, вылечивает и приручает ее, а после вместе с новым другом вновь отправляется на фронт. Главный сюжетный поворот ожидает именно там, когда овчарка встречает своего бывшего хозяина. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Медуза и компания на радио Hit FM Don't Wanna Go Home. Я почти уверен в том, что многие были бы не против пойти домой, во всяком случае, поскорее испариться с работы, а там дальше уже по обстоятельствам и, наверное, погоде. Главное, оставайтесь в нашей хитовой компании, слушать нас можно с помощью разных гаджетов. Например, в умных колонках просто попросите свою «Включи радио Hit FM», она быстро все исполнит, ну потому что умная.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Авайон и Бант на радио Хит ФМ в 13 часов и 49 минут по Москве. На цифры эти обращаю внимание не просто так, а потому что мне пора уступать место у микрофона Наташи Калашниковой и All-Star Show, и, конечно же, отправляться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем прекрасного продолжения этого вторника. Надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
5: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
9: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
10: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: И Калашникова здесь. Всем приветики, господа. 14 часов и 10 минут в Москве. Ну что, если цитировать великих, хочется спросить, плохо вам? Всем плохо. Ну, потому что этот понедельник, а точнее это вторник, который ощущается как понедельник, казалось бы, совсем короткая рабочая неделя продолжается, но от этого ни капельки не легче после трех выходных прекрасных, да, нужно вот эту вот работу работать. И тем более еще и не лайтовый это понедельник, потому что с ним мы пролетели буквально вчера на Хит FM. Есть, тем не менее, хорошая новость везде. И он посетит нас в этом часе. Господа, ушки на макушке. Сегодня 12 число, значит 12-й вездехит выигрывает. Просто не забудьте, в какой-то момент часа, а вы поймете в какой, слово «вездехит» на 925-007-107-4. А что вы выиграете, узнаем непосредственно в эфире. Сразу немножечко потеплело на душе, правда?
1: Реклама.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Милана Хаметова.
7: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
8: Твой выпускной будет лучшим.
7: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
8: Ну, Маша, ты даешь.
6: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: песня Триана на Hit FM. Вы сами прекрасно слышали. А может быть, даже вы прекрасно видели, какую последнюю татуировку она себе забубенила. Вот кто-то из ее детей каляку-маляку нарисовал, понимаете, и, видимо, младшенькую. Ну, и это не точно. Кто-то из детей просто нарисовал каляку-маляку, и она вот эту самую каляку себе выбила на руке, по-моему. И сейчас перед глазами нет, но я просто видела. Ну, это, конечно, креативно. Или, как говорят в ресторане, как правильно говорить в ресторане, если вам не понравилось то, что вы сейчас отведали, а официант настаивает, спрашивает, как вам, вы можете сказать, это было интересно. Вот так же примерно я и на ту татуировочку на нее посмотрела. А с другой стороны, если главное ей нравится, ее детям нравится, а муж не против, то почему бы и нет?
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса,

0: 748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Еда.
1: Придерживаясь правильного питания, большинство людей отказывают себе в любимых десертах, чтобы не спровоцировать появление лишнего веса. Однако американские ученые утверждают, что сладости помогают похудеть. В ходе 2-летнего эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди, которые придерживаются диеты и при этом позволяют себе небольшие порции любимых сладостей, не просто не набрали вес, но и похудели значительно быстрее, в отличие от тех, кто строго-настрого запрещает себе хотя бы одну дольку горького шоколада. Как отмечают ученые, запреты создают порочный круг борьбы с собой и нередко приводят к пищевым срывам. Так что кусочек шоколада уж точно не навредит. Главное – соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Жизни хит на радио Хит ФМ.
1: Ворвался в нашу с вами жизнь, чтобы сделать этот вторник, который немножечко похож на понедельник, чуть-чуть попозитивнее. Ну а конкретно, конечно же, я отчитывала 12-й вездехит, потому что число сегодня такое на календаре. И вот она, наша победительница с прекрасным. Уж вы мне поверьте, именем Наталья. Здравствуйте, Наталья. Город Ярцево, Смоленская область. Я уже кое-что узнала. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да-да-да,
1: Вот она, наша победительница. Смотрите, когда вышли после майских праздников, хоп, и первый же вездехит ваш.
2: Да.
1: Неплохо.
2: Я очень рада.
1: И мы очень рады, а вы еще даже не знаете, чему радоваться. Ну, а я вам расскажу. Сегодня ваш вездехит, вездехит на парфюмерию и косметику.
2: Ух ты, спасибо большое.
1: С нашим удовольствием. Это значит, да, что благодаря Хит ФМ вы можете вот обновить себе что-нибудь такое как раз на летний сезон, прикупить что-то по этой теме.
2: Супер.
1: Ну что, мы вас еще раз поздравляем. Вы оставайтесь, пожалуйста, на связи. Все, вам буду рассказывать, как оно там дальше происходит. Господа, видите? Вот так вот оно. Вроде бы утро туманное, утро гнилое. Хотя и не утро, и не туманное, и не гнилое. А вездехит вырывается в нашу жизнь и делает все немножечко приятней, солнечней. Это не последний на сегодня.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
14: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
13: В кино с 14 мая. 6+.
15: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Песня Макс на Хит ФМ с простыми словами «ла-ла-ла-ла-ла» всегда приятно подпевать. 14.48 в Москве, и это вторник, который мимикрировал под понедельник, и, казалось бы, все не очень. Да нет, все очень на самом деле, после такого вторника среда наступает, а это уже середина рабочей недели, сами понимаете. Плюс, если хочется немножечко побольше праздника и розыгрышей, то, пожалуйста, розыгрыш Макс проходит прямо сейчас, потому что нам так хочется, потому что у нас есть подарки. Не знаем, откуда, так сказать, появиться, чтобы вы еще немножко подарков выиграли. Так, заходите в наш канал Макс, ищите закрепленный пост, участвуйте, и пусть вам повезет, разумеется. Ну и с вами мы еще сегодня поиграем. Может, не в следующем часе, точно не в следующем часе, а вот через часик что-нибудь придумаем и поиграем. Надо отвлекаться, надо развлекаться. Ну и музыку слушать, это обязательно.

0: Наши люди, The Warning, только что на Hit FM, а нет, а мы уже люди Ольги Бузовой, не так ли? Но не будем никого расстраивать, никому ничего не скажем, спорить не станем. 15 часов и 6 минут в Москве, 12 мая, вторник продолжается, и сегодня, господа, день синдрома хронической усталости. Если, допустим, конечно, у нас есть с вами такой, то и спорить мы с этим не будем. Особенно он ощущается после 3 выходных, правильно, и, казалось бы, должен человек отдохнуть, а он выползает на работу и понимает, что скорее бы отпуск. Вот это вот оно, наверное, и есть. Поэтому обязательно разгружайте свой мозг и организм в целом. А работа, она никуда не убежит особо. Никуда не убегала еще пока. Ну вот, и про коней история, да? У нас, кстати, год лошади. И вот вспомним, что там от работы с конями происходит. Поэтому периодически отвлекаемся, развлекаемся, релаксируем, смотрим вдаль, в одну точку. Просто немножечко походим, если у вас там есть где походить. Например, вот я смотрю сейчас, опять же, вдаль, в одну точку, и удивляюсь вот этому обстоятельству. У нас здесь много башенных кранов понаставили, строят что-то, стройка. И вот один из них зеленый. Я никогда, мне кажется, не видела зеленый башенный кран. Вот эти все желтенькие стоят, ну как и надо. А зеленый я не видела. Ну, вижу теперь, но, может быть, я и видела. Вы когда-нибудь видели зелененький башенный кран? Приезжайте посмотреть.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
12: Я устрою ей выпускной.
11: Короче, мы спасаем выпускной.
13: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Но пока вот такой рассказ.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Путешествие в космосе – это не только сложно, но и долго по земным меркам. Например, путь к Марсу, который человечество все еще планирует колонизировать, занимает 7-10 месяцев в идеальных условиях старта. Однако космолог из Бразилии провел свои исследования и предложил способ, который значительно сократит время в дороге от Земли до Красной планеты. Его теория основана на использовании траектории околоземных астероидов. Если получится обеспечить высокую стартовую скорость космического корабля, то дорога займет всего 34 дня. Впрочем, пока мы не располагаем подобными технологиями, поэтому расчеты ученого нуждаются в проверке, а инженерам предстоит придумать более быстрые космические корабли, чем те, что имеются на данный момент. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Зацепила.
1: Быстренько летим по новостным лентам. Что там? Чем нас мир удивляет? Вот, пожалуйста, две собачки съели золото хозяина на сотни тысяч рублей. Давай заведем собачку. Вот из этой вот серии. Что еще? Это было, знаете где? А это в Таиланде. Собаки пожрали нормально. А что еще? Например, бывший американский военный рассказал о встрече с паранормальным, а точнее с бигфутами, которые на самом деле существуют. Теперь он раньше не верил в это, а теперь он верит, потому что двоих сразу видел. По словам военного, их было действительно двое. Рост составлял от 2 до почти 3 метров. Но, видимо, один побольше, другой поменьше. Не знаю, как это вот так от 2 до почти 3. Тела покрывала шерсть. Лица напоминали человеческие, ну, а сами атлетично сложные. Кто-то из спортзала просто шел. Нет, пропорции конечностей и торса не соответствовали человеческим. 25 секунд где-то они на него попялились и убежали в лес. Вот так вот, удивительное рядом. Но удивительное рядом из более обычных историй. Вот, например, одна женщина тоже в Америке, где-то во Флориде, где дичь творится, сидела у себя дома, вдруг слышит шум с веранды, думает, кто-то прокрался, сейчас будем с поличным заставать. Врывается такая с телефоном, со средствами самообороны, а там два аллигатора бьются просто, дерутся. Ну, в общем, ей потом объяснили, или это она кому-то объясняла, что это было похоже на драку за территорию, господа. Они ее веранду поделить не могли. Вот так-то. Не знаю, кто там посильнее, наверное, тот, кто остался, или половчее. Ну, в общем, теперь у нее такой домашний питомец. Главное, золото от него прятать, а то даже собаки жрут.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Макс Волф на Хит FM, 15 часов 49 минут в Москве. Господа, скоро лето. Ну а чем еще радоваться? Какими мыслями? Мне кажется, вот это вот очень прекрасное. Более того, скоро лето — это одно дело, но еще и первая половина мая практически за плечами, вернее, а не за горами. Как раз скоро начнется вторая половина мая, которая должна быть самой приятной. Будем надеяться, конечно, что нам повезет с погодой. Я прекрасно в курсе, что некоторые регионы наши необъятные снегом завалило. И это, конечно, обидно, особенно в мае. Но ничего, мы справимся. Мы разогреемся, мы как следует настроимся, и наше лето будет самым классным, правда же? Вот что-то мне подсказывает. Особенно если держаться Хит FM.
1: Реклама.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройди Дан Карман Юрьевич Огромни 322-366-8050-426.
2: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: А я и говорю, давайте в этом часе поиграем. Что же нет-то, когда да? 16 часов и 5 минут, это время московское. И да, мы решили, мы немножечко игранем, сыгранем, как хотите. Но это будет чуть-чуть попозже, минут через 20, дайте еще игру придумать. Но просто у меня есть желание, во-первых. А во-вторых, у нас есть подарки у Хит FM. А в-третьих, это вторник, который как понедельник. Ну, в общем, так себе история. И еще погода так себе у многих из нас. Вот у нас, да, так себе. Поэтому, да, все сошлось. Мнения наши с вами совпадают. Играть будем, игре быть. А пока Феликс Йен ловить.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Вот, господа, смотрите-ка, конечно, прикольно, что у нас такое жаркое лето бывает уже не первый раз. Вот у нас апрель был какой-то нереальный. Нет, подождите, у нас март был какой-то нереально жаркий. Апрель-то провальный был. И вообще жара бывает в столице. И все как-то близится к тому, что мы почувствуем смену климата. Вот, например, я сегодня наблюдала за чаечкой, которая на крыше дома обычного жилого, моего непосредственно, ела какую-то еду, понимаете? Огромная чайка. Как вот прям на море бывают вот такие, которые прилетают, у нее в пасти целая пицца. Вот это вот такая чайка. С удовольствием. Там ни одна гулька рядом не села, потому что страшненько. И я подумала, какая красота. Вот моря бы нам не хватало, да? И так бы получается полностью морские мы жители. Ну, в смысле приморские. А потом подумала, если в Москву море придет, но это значит, что-то совсем неладно. Вряд ли мы этому обрадуемся процессу, поэтому пусть остается так, как есть.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Играем прямо сейчас, господа. У нас есть на выбор подарки для нашего победителя. Это может быть и подушка антистресс, это может быть и фирменный спортбокс, и наша игра настолка, спойлер, все звезды, и дождевик. Вы сами выберете конкретно, что вам захочется. Но это если вы будете нашим победителем. А победителем сегодня будет тот, кто 12-м по счету пришлет правильный ответ в наш мессенджер 925-007-1074. Почему 12-м, знаете сами, потому что число сегодня такое на календаре. Я собираюсь рассказать историю несправедливую. Ну вот, расскажу ее без самой несправедливости, так сказать. И у вас будет три варианта. Вы выбираете правду, то, что на самом деле случилось, а не то, что я там докинула, размазала по тарелке. Так вот, вы выбираете правду и присылаете соответствующую циферку в наш мессенджер 925-007-1074. Вот дальше я уже отчитываю 12-й правильный ответ и говорю вам, что вы победитель, мы выбираем подарок. Поехали! И история эта самая несправедливая произошла в Великобритании. Еще, по-моему, в прошлом году. Да это не важно. Короче, в Великобритании, а точнее в Лондоне. Эта история случилась с мужчиной, который 15 лет проработал в сети супермаркетов, не будем говорить каких. Он менеджером работал в данный момент. Так вот, в тот злополучный вечер он задержался на работе, потому что его охраннику, вверенной ему территории, стало плохо. Ему весь день было плохо, в конечном итоге ему совсем поплохело. Диагностировали инсульт на рабочем месте, скорая приехала, деньку забрали, вот это вот все. Естественно, такой суматошный день, и все немножечко встревожены. Этот менеджер, о котором мы рассказываем, о котором речь идет, и задержался на работе, и вообще пытался разрулить ситуацию, и все такое, и тут приходит кто-то из зала, там, где продукты лежат, и говорит: представляете, у нас тут дебошир тырит шампанское, уже не первый раз. И охранника нет, естественно, по вышеозначенным причинам. Дяденька-менеджер пошел разбираться сам. Ну и, естественно, разобрался как следует. Во-первых, он отнял у него все то, что награбленное, сами понимаете. Во-вторых, там еще какая-то сумка была. В общем, мужик стал вести себя, естественно, вот этот злоумышленник, очень агрессивно. Не хотел отдавать свое, честно, нажитое с его точки зрения. И его немножечко там встряхнул менеджер, вызвал полицию и все такое. Но, казалось бы, да, неплохо. Ну, немножко бутылками его покидались. И в полиция увезла. Но в итоге, после того, как дебошира скрутили, передали полиции, и вроде бы забыли уже эту историю, через некоторое время дяденьке приходит уведомление о том, что он уволен. Да-да, руководство посчитало, что он был неправ. А вот с какой формулировкой его уволили, это вы мне скажите. Варианты. За дополнительный риск, которому он подверг и магазин, и людей, находящихся в нем. Вот за это. Или второй вариант. За слишком грубое нарушение прав человека-воришки. Или третий вариант. За грубое нарушение трудовой дисциплины, потому что менеджер должен заниматься своими делами, а преступников пусть полиция ловит. Как вы думаете, с какой же формулировкой дядьку выгнали?

рассказывает всю историю целиком, а она все равно несправедливая, как мы уже выяснили. Но вот как она развивалась. Итак, один дяденька 15 лет проработал в супермаркете в Великобритании, в Лондоне, и вдруг был уволен. И очень сильно несправедливо. Он даже подавал апелляцию в суд, но суд почему-то не встал на его сторону. Дело в том, что он работал в сети супермаркетов менеджером. Вот. И в один злополучный вечер у него охраннику стало плохо, его увезли на скорой, и он там весь в делах. И люди из зала прибегают из торгового, говорят, у нас там опять этот воришка неприятный, тырит шампанское, ну что ты будешь с ним делать? В общем, тот погнался за этим дядькой, обезвредил его практически, отобрал шампанское, там еще что-то было в сумке, что он уже успел натырить, он захотел и это обратно. В общем, дядька бутылками стал кидаться, и вот это вот все. Ну, а ситуация так себе, не каждый полез бы, понимаете? И вроде все у него забрали, воришку скрутили, полиции передали, и через какое-то время этого менеджера уволили. Представляете? В компании заявили, что он должен был выступать в роли визуального средства сдерживания. Извиняюсь. Так посмотреть должен был, чтобы люди сами начали отдавать. В общем, короче, визуальное средство сдерживания, а не вступать в прямой конфликт с воришкой. И за это его уволили с формулировкой за грубое нарушение трудовой дисциплины. И когда он подал апелляцию в суд, ему почему-то проиграл. Сказали ему, что, видишь ли, ловить преступников будут полицейские, а не сотрудники супермаркета. Зафиксируем. Визуальные средства сдерживания. Может, где-то в детстве, правда. Может, где-то в жизни пригодится. Итак, визуальные средства сдерживания, а точнее, грубое нарушение трудовой дисциплины. Это 12-й правильный ответ. Я отсчитывала. Алексей из Ангарска. Поздравляем. Вы наш победитель. Сейчас довыберем подарок для вас и вместе с нами. А вообще летим дальше. Ready to spread your vibes? Right there, well. Well, well.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Кварц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Ольга Лерман снова поехала?
11: Мне нужен инструктор по скейту.
10: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
12: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Песенка от Тиесто прямо сейчас на Hit FM, 16:51 в Москве. Это вторник. Я только что поняла, что это не понедельник. Знаете как? Мне, до меня вдруг дошло. Завтра же у нас среда. Ну да, это все, конечно, понятно. Но для меня что значит среда? Значит, возможность клуба Hit Woman. Появление в эфире его. И да, завтра с 15 по Москве все будет, появится. Будем обсуждать киберсубботу, фестиваль российской и корейской популярной культуры, музыка, соревнования, танцы, вот это вот все завтра с 15 по Москве.

0: Ну что, господа, работаете там свой вторник, спокойненько, кажется вам, да? А мне страшно, например. Вот мне сейчас стало страшно, а пусть и вам страшно будет. Вы клещей боитесь? А я да, я очень даже. И вот сейчас насмотрелась видосиков всяких. Мало того, что уже за последнее время, вот с начала теплого сезона, скажем так, уже где только этих клещей не находили, пересказать страшно. Это во-первых. А во-вторых, вот только что видео опять же посмотрела, как уже на юге России расползаются, ну как расползаются, разбегаются вот эти самые клещи, которые быстрые, которые откуда-то из Африки к нам попали, или из Южной Азии, я уже так не поняла, или оттуда и оттуда. В общем, у них там, а теперь у нас тут клещи, будь здоров, какие быстрые. И я прям смотрела, как он драпает за человечком, он его видит издалека, он его чувствует. Человек в сапогах, не то что прям... Да, босиком. Нет, он прям, знаете, с какой скоростью драпает? Я даже не знаю, с кем сравнить. Это очень страшно, мы не знаем, что это такое. Как паук бежит, вот с такой скоростью. Потому что вот эти, вот я тоже, опять же, видео насмотрелась. Вот у нас здесь в лесах в Подмосковье, да нет, прям в Москве. Непосредственно они сидят на травиночке, они тебя почуяли, они вот так вот лапки расставляют. Типа, давай, иди сюда. Ты подходишь, и они на тебе на одежду перепрыгивают. Вот, а эти бегают за тобой. Еще с такой скоростью, что страшно становится. Что делать-то будем? Не знаю ответ. Ну, в общем, клеща берегитесь.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
10: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Казалось бы, современная молодежь не представляет свою жизнь без интернета. Однако почти 50% британцев в возрасте от 16 лет до 21 года предпочли бы провести свою молодость без интернета. Согласно недавним исследованиям, больше половины молодых британцев чувствуют себя хуже после того, как проводят время в соцсетях. И многие из них поддержали бы цифровой комендантский час, ограничивающий для них доступ к определенным приложениям и сайтам после 10 часов вечера. При этом многие участники исследования признались, что проводят все больше 4 часов в день. Часто врут своим родителям о том, чем они занимаются в интернете, а также признают, что мировая паутина заставляет их притворяться быть совсем другими людьми. Кажется, с подрастающим поколением не все потеряно. Они действительно понимают вред от соцсетей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Ну, скажу честно, что сказочку страшную я вам сегодня не нашла, поэтому будет басня какая-то без начала и без кончала, что называется. В общем, в далекой-далекой стране Китая жил-был один дяденька, и однажды у него что-то заболело, например, и ножка, или ручка, или какая нам разница. Он пошел в больничку, и пока сидел в коридорчике, ждал своей очереди, невольно, конечно же, прислушался к чужому диалогу. Рядом с ним сидел другой дяденька, старенький уже достаточно, ну, пожилой, 70 годиков примерно, и мальчик не старше 9 лет. Ну, естественно, между ними какая-то ругачка, иначе наш бы рассказчик зачем бы к этому прислушался, к чужой ругачке. Прислушаться интересное, а они там что-то выясняли, мальчик и дед. А оказалось, это не дед, это его папа возрастной. Это из диалога мы выясняли. И мальчик предъявлял своему папе, вот этому, которому 70 лет, говорит, вот, а другие отцы со своими детьми в футбол играют, их возят там куда-то на горки, учат их на велосипеде кататься, вот они постоянно с ними куда-то ходят, а я только с тобой по больничкам хожу и поликлиникам. На что дяденька, который папа, который больше похож на дедушку, говорит, ну, видишь, я у тебя уже возрастной, папка, у меня, конечно же, все болит, поэтому это самое терпение, мой сын. На что мальчик продолжал хныкать и говорить, ну, вот и не надо было заводить детей, раз ты старый. Вот, за что выхватил леща китайского национального. Не придумала я особо мораль к этой басне, ну, только кроме того, что не надо бы, конечно, чужие диалоги подслушивать. С другой стороны, некоторые так орут, что невозможно абстрагироваться. А вот, а вообще, так, задачка на подумать.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming home. Причем можно добавить в этой песенке, потому что действительно и мужья, и жены уже начали тянуться потихонечку домой с работы. Некоторые дотянулись, некоторые, правда, еще и не начинали, потому что у каждого разная продолжительность рабочего дня. Да и начало, и конец разные, сами понимаете. И тем не менее, дело близится к развязке, что касается вторника рабочего. Он же первый рабочий день на этой неделе. Завтра будет второй, но это уже среда, и у нас с вами много всего интересного запланировано. А если я не ошибаюсь, даже на сегодня еще кое-что есть. Вроде как вездехит должен до вас дойти. Но это спросите у Обломова в следующем часе, он там в курсе. Я ж до завтра попрощаюсь, была Калашникова. Улетела, целую, пока.
2: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пойдет Анкарман Юрьевич Кугарни, 322-366-8050-426.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Топик и Бекки Джи на Hit FM только что. Sorry, Papi. Как говорится, sorry, Papi. Но выходные праздники закончились. Уверенно провели вы их на все 100. Всюду успели, все сделали. И ура покричать, и погулять, и так далее. Вот теперь на позитиве врываемся в новую рабочую неделю. Уже ворвались и даже успели отработать первый день на этой неделе. А что бывает в финале рабочего дня? Правильно, большой релиз, полное погружение в музыку. Поэтому давайте приступим. Будем слушать хиты, будем слушать новинки, что-нибудь обязательно за премьерим. А еще нас с вами ждут разделы «Хит рефреш», «Хиты без правил» и «Чарт спешл». Все выйдет точно по расписанию.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Гвен Стефани на Hit FM. What you waiting for? Что стоим, кого ждем? Ну, никого, а что? Везде хит. Конечно же, ловим его уже в этом часе. На кону самые крутые подарки. И они могут стать, разумеется, вашими.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.

0: Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: Окружающая среда.
1: Обычная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к попаданию в сточные воды миллионов микро- и нанопластиковых частиц. По словам австралийских ученых, один цикл работы посудомоечной машины с пластиковой посудой выбрасывает около 920 тысяч микрочастиц пластика, а в год это составляет до 33 миллионов частиц. И это только в рамках одной посудомоечной машины. Чтобы снизить количество выбросов вредного пластика, специалисты предлагают несколько способов. От разработки более прочных к вымыванию пластиков до установки специальных фильтров и перехода на ручную мойку пластиковых контейнеров. По словам ученых, даже небольшие изменения в привычках миллионов людей могут существенно уменьшить глобальную пластиковую нагрузку на окружающую среду. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это «Медуза» на Hit FM «Don't Wanna Go Home». О нежелании в моменте куда-то там идти, даже домой. Понимаю вас, понимаю. Хочется немного задержаться. А все из-за возможности поймать везде хит. Уже очень скоро прозвучит сигнал. И как только вы его услышите, сразу кидайте слово «везде хит» в мессенджер «Макс». +7 925 007 10 74. Если ваше сообщение придет 12-м, сегодня 12-е число, тогда мы вам звоним и дарим что-то очень приятное. Может быть, все что угодно. От вкусных деликатесов до модной одежды, от любимых десертов до поездок на такси. Всем мы желаем только удачи.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгоды. Условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби» и туда и обратно стрижет, и полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
10: ООО «Все инструменты «Ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Ловите везде хит на Хит FM каждый будний день и получайте лучшие призы и подарки. Нужно было отправить слово «везде хит» в мессенджер Макс и стать 12-м по счету. Нашего победителя зовут Самат. Самат, написали ему, пока не читает. Самат, вы там где? Но в любом случае, вы наш финалист и победитель. Прямо здесь и прямо сейчас вы получаете «Везде хит» на спортивную одежду. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать стильную, удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Это классно. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в мессенджер Макс и забирайте самые топовые подарки.
0: «Везде хит» на радио Хит FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Реклама.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
5: Тенет Т7 лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
6: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
10: И пойди Дэн Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Это Милки на Hit FM только что. Песня Just The Way You Are. Начало восьмого в Москве. Всем привет и классного постпраздничного вечера. Выходные праздники прошли на ура. Уверен, и наступившая рабочая неделя тоже пройдет круто. Всего 4 дня, а потом опять уикенд. Итак, большой релиз, час второй. Полное погружение в музыку. В часе следующем нас с вами ждут хиты без правил. Уже сейчас можно заходить в группу Hit FM VK и голосовать за те новинки, которые вам понравятся больше всего. Что касается часа наступившего, то здесь раздел Hit Refresh где-то через 25 минут.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров, 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные...
9: ...на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джейсон Деруло на Hit FM, как призыв к активным движениям, take you dancing. А движения и вправду будут активными в следующие 3 минуты, потому что компания нам составит Бибер Экса и Faithless, песня New Religion. Дождемся, не пропустим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Лайфхак. Холодильник – друг человека, который позволяет сохранять свежими многие продукты питания. Однако мало просто поставить в него еду. Необходимо все правильно распределить по полкам. Так, например, оказалось, что на дверце холодильника место далеко не всем кулинарным элементам нашего питания. Это касается сыра и молока, которые могут испортиться из-за частых перепадов температур на полках дверцы. В этом же списке находится сырое мясо, птица, а также фрукты, овощи и, что неожиданно, яйца. Для этих продуктов рекомендовано использовать внутренние полки с более низкой и стабильной температурой, а еще не помешают индивидуальные герметичные контейнеры. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Рефреш.
1: Это большой релиз на Хит FM, впереди Хит Рефреш. Это когда мы вспоминаем какой-то очень известный хит, а затем слушаем его современную версию, кавер или ремейк. Сегодня вспомним совместную работу австралийского исполнителя Готье и новозеландской певицы Кимбры «Somebody That I Used To Know». Трек стал международным хитом, возглавил чарты многих стран, включая Billboard Hot 100, и получил две премии Грэмми. В создании песни Готье использовал сэмпл гитарного риффа из композиции «Сивиль» Луиса Бонфа 1967 года. А текст рассказывает о распаде романтических отношений, где оба участника делятся своими любовными переживаниями. Итак, Готье, Кимбра, «Somebody That I Used To Know», а сразу после «Дойче» и «Энзайте» на Хит FM.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+. Когда решишь? Решать проще, чем ждать, когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксалтикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксалтикс ЕТ. Слушайте тишину.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Отличный трек. Мафия Стайл. Это трэп Мафия Хаус. В 19.50 по Москве. Такой же суперхит впереди. Называется Miles Away. Минус две строки. И уже 10-е место главного хитового чарта на прошлой неделе. Вот как-то не так, мне кажется. Мне кажется, Оффенбах, они достойны большего. Поэтому голосуйте за работу Miles Away на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. Итак, Оффенбах, Miles Away. Услышим через пару минут.
1: Реклама. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Миша Миллер на Хит ФМ только что. Эй, на-на-на, начало девятого в Москве. Идем дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие две крутые новые песни. Вам решать, какую из них протолкнуть в эфир. Поэтому заходите прямо сейчас в нашу официальную группу ВКонтакте, чтобы проголосовать. На все про все у вас будет где-то около получаса. Я думаю, что должно хватить. Под номером один с нами сегодня Дати. Песня Take Me There. Вот так. Дати, Take Me There, номер один. Под номером два. Франческо Габбани, Summer Funk. «20.07» в Москве. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Трава растет, сезон идет, насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая. Пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Тут сражаются лучшие мировые новинки. Две штуки. Обе очень хотят попасть в эфир, и повезет той, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу Хит FM ВК. Поэтому проходите и голосуйте, закидайте голосами тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Дати. Работа Take Me There. Песня очень завирусилась, попала и в рилсы, и в чарты, и в хит-парады. Она сейчас повсюду. Итак, Take Me There, Дати номер один. Под номером два. Франческо Габбани, Summer Funk. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Бытует мнение, что высокая физическая активность в подростковом возрасте является основой долголетия. Однако шведские ученые проанализировали медицинские данные более миллиона человек и пришли к выводу, что физическая активность в молодости никак не влияет на долголетие. По словам экспертов, на продолжительность жизни существенно влияет уровень образования, семейные привычки, материальное положение, социальный статус и, конечно же, физическая активность в более зрелом возрасте. Так что, когда в кругу друзей за кружечкой пенного вы хвастаетесь, что в школе были КМС, то, пожалуй, пора вспомнить ваши спортивные навыки и действительно начать заниматься спортом, и все ради долголетия. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Какой трек в итоге победит? Вам нужно было ответить на этот очень важный, очень актуальный вопрос, а заодно проголосовать за одну из новинок в нашей официальной группе Hit FM ВК. Спасибо заранее, что зашли, что проголосовали. Уже очень скоро мы с вами с голосами обязательно разберемся. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты свежих песен. Первый называется «Take Me There». Это Дати. Дати, Take Me There, номер один. Под номером два. Франческо Габбани, песня Summer Funk. Такой вайб 80-х годов. Франческо Габбани, Summer Funk под номером 2. Уже 20:37 в Москве. Теперь давайте посмотрим в наш официальный паблик ВК, куда вы бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 6 голосов в этот вторник, 12 мая, в нашем музыкальном сражении побеждает Дати. Песня «Take Me There». Судя по всему, у всех сегодня такое романтическое, лирическое настроение, потому что песня именно такая. И она победила. Супер, поздравляем Дати, это была красивая победа. И дальше мы целиком слушаем эту самую песню «Take Me There», Дати.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эвалон Рокстон на Hit FM Vertigo. Спасибо, спасибо большое, что заглянули. А завтра у нас очень желанные гости в Hit Woman клубе, только на Hit FM, ровно в 15.00 по Москве. В гостях Марта Бочарникова, начальник управления организации международных проектов агентства креативных индустрий. Поэтому встречайте Марту в среду, ровно в 15 по Москве, только на Hit FM.
1: Реклама.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
5: И.П. Диденкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: радио Хит ФМ.
1: 21 час и 5 минут, время московское. Всем еще раз привет и добро пожаловать. Это большой релиз и полное погружение в музыку. Впереди специальный хит-парад, который сегодня мы посвятим главным новинкам недели. Готовьтесь, друзья, концентрация новой хитовой музыки будет увеличена в следующие 60 минут. Начнем мы сегодня с нашей любимки. Певица Инна выпустила новую песню, да не одна, а вместе с Матомой. Продюсер Матома составил ей компанию. Песня получилась отличной, летней, классной, называется Dream Out Loud. Инна и Матома на Hit FM прямо сейчас.
2: Chart Special.

0: большой релиз на радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, полное погружение в музыку, в нашем случае погружение в новую музыку, в чарт спешл «Лучшее из нового за неделю». Кстати, трек моей Мишель на малиновой луне, который мы с вами только что послушали, это тоже свежая работа. Ну, вдруг кто-то не в курсе, кто-то не знает. Окей, мы с вами идем дальше. Впереди Леди Гага, да, сама Леди Гага, очередной свежачок от «Королевы монстров», один из саундтреков к фильму «Дьявол носит Прада 2». «Shape of a Woman», Леди Гага.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Сложно добиться крепкого здоровья с лишним весом на боках. И с этой проблемой необходимо бороться разными способами. Однако многих волнует закономерный вопрос. Почему кому-то для приведения себя в форму ничего не требуется, а другие могут добиться своей цели только путем тренировок и ограничений в еде? Ученые из Кембриджского университета выяснили, что дело может быть в мутации определенного гена, которая ведет к ослаблению способности сопротивляться еде и большему риску увеличения массы тела. Таким людям приходится прилагать дополнительные усилия для похудения. А как решить эту проблему, ученые пока разбираются. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Всем привет! Это большой релиз и это чарт спешл, который сегодня посвящен лучшим новинкам. Не исключено, что трек следующий станет большим-пребольшим мировым хитом, ведь он написан специально для чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году. Итак, «Оле-оле-оле», песня «Illuminate», это Джесси Рейс.
1: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
4: Квартира.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
6: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
5: В кино с 14 мая. 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 21.46, и время московское. Большой релиз на Hit FM. Лучшее из нового за неделю. Сегодня в нашем специальном хит-параде в Chart Special. Ну, понятное дело, только самые перспективные новинки вашему вниманию. Только самые громкие имена и яркие звезды. В числе этих самых звезд диджей Келвин Харрис, который начинает май очень позитивно и хитово. Он выпускает трек, как нам кажется, очень такой интересный во всех смыслах этого слова, ну, в музыкальном плане прежде всего. Песня «Satisfy» Келвин Харрис и Джази вместе с ним. Вот давайте послушаем, давайте оценим прямо сейчас здесь в большом релизе в рамках Chart Special. И на этом зафиналим наш специальный хит-парад и попрощаемся с вами до завтра, до среды, до 18 по Москве. Всем пока!

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Пользователи соцсетей любят делиться результатами своих спортивных тренировок с подписчиками. Кто-то пытается таким образом собрать и монетизировать аудиторию, другим просто хочется мотивировать окружающих. Но, как показало недавнее масштабное исследование международной команды ученых, жизнеутверждающие

0: ролики о фитнесе и тренировках могут приносить вред самооценке и привести к росту угнетающих сравнений. В основном это касается молодой аудитории в возрасте до 33-35 лет. Зато с увеличением возраста подобные публикации могут в самом деле мотивировать заняться собой. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Еда.
1: Придерживаясь правильного питания, большинство людей отказывают себе в любимых десертах, чтобы не спровоцировать появление лишнего веса. Однако американские ученые утверждают, что сладости помогают похудеть. В ходе 2-летнего эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди, которые придерживаются диеты и при этом позволяют себе небольшие порции любимых сладостей, не просто не набрали вес, но и похудели значительно быстрее, в отличие от тех, кто строго-настрого запрещает себе хотя бы одну дольку горького шоколада. Как отмечают ученые, запреты создают порочный круг борьбы с собой и нередко приводят к пищевым срывам. Так что кусочек шоколада уж точно не навредит. Главное – соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: открытие. Зевающий человек способен заставить делать то же самое всех в пределах видимости. И, как оказалось, на этом история не заканчивается. Дело в том, что ученые из Италии решили изучить процесс зевания у беременных женщин и их будущих детей с помощью наблюдения и измерений специальным медицинским оборудованием. Во время эксперимента женщинам показывали три типа видео. С зевающими людьми, с простыми движениями губ и со статичными лицами, в то время как камеры фиксировали мимику, а аппараты УЗИ выражение лиц будущих детей. В результате обработки данных выяснилось, что после зевания матери плод в большинстве случаев также начинал зевать за ней вслед. Механизм такой реакции ученые пока еще только планируют выяснить, но уже сейчас можно говорить о том, что противостоять зеванию практически бесполезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: В эпоху, когда многое в мире доказано учеными, все же есть место для тех, кто верит в различные теории заговоров. Однако недавно новозеландские ученые провели эксперименты и опросили более 1000 жителей об известных теориях заговора. Среди них исследователи добавили одну полностью выдуманную, будто бы канадские ученые тайно создают генетически модифицированных вооруженных енотов. И несмотря на абсурдность новости, большинство людей поверили в нее. В итоге эксперты пришли к выводу, что многие люди поддерживают теории заговоров не потому, что верят в них, а лишь из желания позлить исследователей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алан Уокер, Broken Strings.
1: Второе место.
2: Дэйв энд Дэмс, Rain Dance.
1: Место.
2: Кункс, Galaxy.

сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: любви и открытий, которые посвящены романтическим отношениям. Так, например, международная команда ученых совсем недавно пыталась разобраться в том, почему влюбленные люди неправильно воспринимают вежливый отказ, а такое случается довольно часто. В серии экспериментов с участием нескольких сотен добровольцев, не состоявших в отношениях, они вели беседы в интернете с людьми, которые были им симпатичны и давали сигналы, показывающие их интерес, мягко намекающие на его отсутствие, а также сообщали о категоричном «нет». Выяснилось, что мягкий отказ в большинстве случаев был воспринят неверно и дарил ложные надежды, в то время как прямой ответ не только понимался буквально, но и даже снижал влечение к объекту симпатии. Имейте в виду, в отношениях это явно пригодится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.